Тебен Бог во святых своих, Бог Израиля, все живания мучеников прострейся по единому владыце, любовью тому соединяемое и поющее. Благословен еси Господи Боже во веки. Упокой, Господи, души раб Твоих, подаешь верою представшимся светлость Божественного Царствия, нетление одежду даруя и вопиющим.

земные подвиги прошедшие, небесные прияша венцы, мученицы истинные, вопиющие ти непрестанно, Господа пойте и превозносите во все веки. Упокой, Господи, души раб Твоих, соше в ров преисподнейшей, и живогробе живущая воскресил еси живоначальную тварью. Тем подашь, молим Тя, рабом Твоим, верою прежде усопшим, покой щедре. Благословим Отца и Сына, и Святаго Духа.

солнечными зарями достославный. Упокой, Господи, души раб Твоих, разрушися об горке, разруши в сути его человека люче, и воскресившу, я же от века там спящая, но и ныне я габлак, пришедшие к Тебе благоутробнее, не вечерника Твоего света.

Боже духов и всякий охот, след поправый, дьяволу упразднивый, и жизнь миру Твоему даровал. Сам Господи, упокой и души усопших раб Твоих. Все стены нами поминаем, Праотец, Отец братьев и сестер наших, воинов наших, жизнь свою, за веру и Отечество на поле брани положили. Всех невинно замученных и убиенных, вместе светле, вместе злачнее, вместе покойнее, отнюдь уже обниже болезнь, печаль и возлекание. Всякое согрешение, содеянное ими, телом, словом, помышлением, яко благи и человеколюбец Бог, прости. Яко есть человека, и же жив будет и не согрешит. Ты поедим токмо без греха, и правда, Твоя правда во веки, и Слово Твое истина.

все как ветра почивши православный, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем, со пресвятыми благими и животворящими.

смертями обладали, воскресли из мертвых Христос, истинный Бог наш. Молитвами Пречистая Своя Матерь, святых славных и всехвальных апостолов, святых славных и добропобедных мучеников, преподобных и богоносных Отец наш и всех святых, души от нас приставшихся, рабов своих, всех сделанных нами поминаемых, вселениях праведных ученик, в недрях Авраама покоит, с праведными сопричтет, а нас помилует и спасет, яко благ и человека любит.

вечная ваша память, достоблаженные отцы, братья и сестры наши. Господь и Бог да упокоит души ваши в селениях праведных. Вечная ваша память, вечная память, вечная память.